Ranču the Boss Mamu Neli. Ranču the Boss Mamu Neli. Black Jack. Снощи съм изпил толкова водка, че сутринта се събурих с руски акцент. Викам, здравствуйте, как дела? Давайте вперед! Давайте вперед! Давайте вперед!

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.